0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерых щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто. Другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол,

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынец. Во вторник на закрытой части заседания правительства рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Волынец отметил, что международная ситуация не улучшается. По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. Рынок сам по себе не отрегулируется, отметил Волынец. Рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в Латвии в целом стабилизировались, цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%.
2: Про документы.
1: Правительство во вторник делегировало АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» право продолжать обеспечивать услугу электронной подписи. Министерство умного управления и регионального развития предложило заключить договор о делегировании с Госцентром радио и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверение личности, бесплатное, неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на один год. Это обеспечит непрерывную работу услуг электронных ID-карт и электронной подписи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Все на опыте. В «Балте» опытные специалисты и два опытных человека помогают вам проснуться в 7 часов и 4 минуты.
6: И мы от всей души надеемся, что вы те самые опытные просыпальщики, которые сегодня не проспали, проснулись и радуют нам своим присутствием.

0: Так, побежали не отсюда, а побежали или пришли, в общем, там размеренно, но сюда на частоту 88,6.
1: Ну, а что касается тела, то оно интересует в любом случае по утру, потому что его надо привести, что называется, в сознание. Да, оно должно перестать там как-то неловко двигаться, должно выполнять правильные движения. Лучший способ для этого, конечно, утренняя какая-то гимнастика, физкультура, но если нет времени, то давайте разминать то, что мы вам можем размять.
0: Не забывайте мыть то, что вы сами можете до чего дотянуться. Так, человечество, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов, доброе утро.
0: Давайте познакомим вас с сегодняшней средой. Погружение в эту самую волшебную среду, 6 мая. Этот день, 126 с начала года. Важные даты впереди. Лето, 26 дней, и будет лето. Чемпионат мира по хоккею через 9 дней, а? Совсем близенько. Ну и чемпионат мира по футболу тоже не заставит себя долго ждать. Как с 11 июня начнем, так в течение месяца и будем наслаждаться. Ну, кто-то будет наслаждаться, а кто-то будет наслаждаться одиночеством в то время, когда все остальные будут смотреть за играми чемпионата мира. У нас сегодня как бы прохладно. С утра пораньше особенно было. В некоторых местах Риги...
1: Плюс один был, да.
0: В некоторых местах и минус один было. В аэропорту было, например, минус один зафиксировано. Ну, а вообще погодные реалии таковы, что в 2019 году рекорд... Но в центре Риги уже. То есть вот абсолютно там нигде
1: при всем... Я скажу, не в центре, на Дунтес.
0: Да, в центре...
1: Наш градусник стоит на Дунтес.
0: В центре Дунтес было минус 2,5 градуса. Это было в 2019 году. Вот, а в 1993-м такое летнее, плюс 23,9.
1: Вы знаете, здесь самое интересное, что сегодня нам подвластны оба рекорда, потому что вот если в аэропорту было минус, всего два дня за 80, два года за 80 лет наблюдений температура была отрицательной. Да, значит, у нас в этот раз мы на грани рекорда с нижней стороны. И что касается температуры днем, то она явно будет около 20, поэтому, может быть, подберемся и к теплому рекорду. Ну, вот такой разбросец у нас.
0: Поэтому людям, у которых рабочий день начинается еще раньше, чем у нас, представляешь, какой выбор всего того, что в гардеробе лежит? Все такое вкусненькое.
1: Сколько с тобой надо тащить?
0: Соблазнительное, не говори. Давайте соблазнимся еще лунной информацией прямо сейчас.
1: Астрологи говорят, что сегодня 19-й лунный день.
0: Нет, ты прав. Астрологи говорят, что завтра 20-й день, да. Совершенно правильно. А сегодня пока, как у Хельмута Балдриса, 19-й номер.
1: Да, и он опасен. Не Балдурис, в смысле, а 19-й день лунный. И опасен он тем, что нельзя в него выезжать и встречаться с людьми пьяными. В принципе, такие вот, знаете, иногда кажется, что прогнозы астролога некоторые могут подходить на любой день. То есть нормальные люди ведут себя вот так вот и так вот пьяных. Но с другой стороны, есть дни, когда нельзя, например, жениться или выходить замуж. Если вы об этом не знали, то вам простительно. А если вы знали, то это сегодня. Если... так посмотреть внимательно, то надо быть очень осторожным с новыми идеями, с новыми веяниями, которые узнаешь вот в течение этих 19 суток. Скорее всего, это будет обольщение. Ну и с медицинской точки зрения уязвимыми местами в теле человека является аппендикс. Как его не нагрузить, не знаю. В детстве говорили, нельзя семечки есть с этими
0: со шкурками,
1: да. Вот аппендиксу будет плохо. Ну а так давайте надеяться, что все у вас будет нормально.
0: Сегодня. Видите, как много полезного. Это ж только начало эфира. Ну, мы же не сами по себе выходим. Спасибо и нашей радиоаудитории. И спасибо, конечно, нашим партнерам. С нами всю эту неделю клиника Балта. Чудесные специалисты. Повторяем. Весна — это время, когда еще все можно сделать правильно для того, чтобы ваши ноги были подготовлены к летнему сезону.
1: Да, но потому что большинство процедур не дают мгновенный финальный результат, им нужно время. Да, поэтому начинать надо именно сейчас, это эстетически и медицински логично, особенно при, например, грибковой инфекции, где важны контроль и время. В клинике Балта все эти вопросы решаются комплексно.
0: Дерматолог поставит диагноз, назначает лечение, ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку. В клинике Балта имеется ультрасовременная лазерная платформа ДЭКа для эффективного лечения именно грибковых инфекций при помощи его лазера, гиперболоид инженера Гарина, помните, да? Это не фантастика. Вот он, в клинике Балта.
1: А еще в клинике Балта возможна коррекция ногтей титановой нитью. Это высокоэффективный безоперационный метод коррекции врожь заросшего или деформированного ногтя. Убирает отек, останавливает воспалительный процесс, ну и так далее. И лазерная процедура, обратите внимание, надежно и безопасно убирает волосы, кстати, не только с ног, как вы привыкли весной, а также при необходимости и с рук, подмышек, интимной зоны и так далее.
0: Короче, в клинике Балта сделают все. Все это и многое другое. Последовательно и успешно, с хорошо заметным результатом. Бизнеса Упиша 10 прямо в центре Риги. Легко найти, записаться через evesilibus.lv. Номер телефона 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара.

0: Каждый спроектировал, сказать, смысловой носитель этого произведения на свое учебное заведение. Если помните своих педагогов, вы молодцы, натренировали свою память. Ну, а с другой стороны, сейчас кто-то как раз свое чадо вывозит как раз в направлении, если далеко ехать к своей школе. Хорошо, что дети по-своему относятся к прослушиванию радио, не так внимательно отслеживают этот самый носитель. Да,
1: просто понимаешь, им еще нечего вспоминать. То есть взрослый, когда слушает такую историю, он вспоминает свою школу.
0: Да, типа
1: было. А ребенок слушает, может быть, у него есть уже какие-то наблюдения соответствующие вот песне «Чижа», а может быть, еще нет, но пару раз послушает, приглядится и поймет, что это вечно.
0: Выводы сделаны. Привет тем, кто только что включил свой радиоприемник. Это частота наша 88.6. Это радио «Рокс». Это для людей вполне адекватных, которые привыкли, чтобы с ними обращались так, как они обращаются, к своими друзьями. Вот и мы тоже уже по-приятельски. Допустим, что мы в это время предложим вам? Понятное дело, будни. Понятное дело, там какая-то рутина на работе. А мы вам сейчас помаячим поводами праздничного характера, который имеет отношение именно к 6 мая.
1: И день сразу перестанет быть каким-то унылым, даже если...
0: Ну, стандартным даже перестанет быть.
1: Ну да, перестанет быть стандартным, ты прав. Значит, Международный день без диет. А, согласитесь, уникальный день, когда можно есть все, потому что праздник того требует. Значит, любые пирожные, любые мясные продукты для веганов, любые какие-нибудь запрещенные продукты для мясоедов, если такие бывают, и так далее. То есть, в общем, все можно перемешать сегодня ради праздника. И праздник — это же как бы необходимость объединиться как-то, да, с другими людьми, найти что-то общее. Вот пусть сегодня отсутствие диет и вот этот общий бездиетный стол будет вашим объединяющим фактором.
0: Слушайте, ну, если так получилось, что вы и забыли про то, что 6 мая можно есть все, что попало. Знаешь, сейчас у тебя с собачниками ассоциативный ряд идет, когда песик такой выбегает и все подряд хватает. Вот примерно так по своей кухне сегодня будет проходить каждый человек. Говорит, все, сегодня можно, не мешайте мне. Вообще сегодня вот такая победа над диетами произошла. Сегодня вообще день Георгия Победоносца. Ну, это как бы не ерничье, все-таки святой во всех отношениях. Если ваше имя Георгий, ну, стало быть, сегодня поздравляем. Будем смотреть, как вы проведете, кого вы сегодня победите. Несколько слов про самого Георгия с фамилией Победоносец.
1: Вообще был, конечно же, прототип у Георгия, да, не просто так это все. Родился он в Бейруте, поступил на военную службу, выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, ну, понятное дело, физической силой. Но самое главное еще и красотой.
0: Вот.
1: Да, и достигнув вскоре звания начальника какого-то, сделался любимцем императора Диоклетиана. И тот, услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, Георгий воспламенился со страданием и, предвидя, что его тоже ожидают страдания, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов.
0: Какой молодец!
1: Явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. В итоге, как ни призывали его отречься от веры, умер с молитвой на устах, став символом мужества.
0: Вы представляете, то есть мало того, что вот все эти характеристики, о которых коллега мой сказал, ум, значит, храбрость, физическая сила, красота, а тут еще и вот на своих вот идеалах как остался, никто его не смог. Постоянство такое еще получилось. Так, давайте еще какой-то повод, который, ну, может быть, далеко от нас. В некоторых странах сегодня, например, день встречи с Белым Рыцарем. Перекликается ли это с Георгием Победоносцем? Скорее всего, наверное, да.
1: Я думаю, что этот день празднуется особенно в тех странах, где девочки о чем-то позволяют себе мечтать. Потому что Белый Рыцарь — это тот, о ком мечтает... Он, конечно, принц на белом коне, да? Но, понимаешь, если принца обличить в доспехи, получится тот самый Белый Рыцарь.
0: Ну, главное, чтобы не нарциссом был, да, а таким адекватом. Слушайте, ну, девочки пока мечтают, может быть, не о принцах, а если вот вполне себе школьница, там, четвертый, там, какой-нибудь пятый класс, хотя там уже, может быть, что-то такое
1: как
0: в голове.
1: Как раз самое время мечтать.
0: Хорошо,
1: о принце.
0: Чуть раньше.
1: Главное, чтобы она не разочаровалась. Понимаешь, к 7 классу, что этих принцев особо не бывает, это только в сказках.
0: Отмотаю назад все-таки свою мысль, если позволите. Так вот, девочка, которая пока принца где-то там, ей главное, господи, оставьте меня в покое. Погода классная. А вы опять там своими домашними заданиями. А тут attention. Сегодня в некоторых странах день без домашних заданий. Перекликание сразу идет с вчерашним нашим, когда мы говорили, что корейцы обогнали японцев. Да, и сказали, говорит, давайте, если день детей, мы выходной делаем, в школу никто не пойдет. А представляешь, если сегодня мало того, что вот они отметили вчера, значит, в школу приходят, а тут подождите, значит, еще один праздник. Вот два счастливых дня было.
1: Можно вздохнуть, потому что человечество, значит, не совсем потеряно. Если корейцы вчера устроили выходной для всех детей, то остальные хотя бы, не выходной, но хотя бы без домашних заданий, потому что яблони цветут, вишни тоже.
0: Ну, сакуры.
1: Какие тут домашние
0: присоединяются,
1: задания?
0: Присоединяются, говорят, я тоже. Сакура. Не всякая вишня стала сакурой, но всякая сакура тоже быть полезной хочет. В Риге 7 часов 20 минут. Какое-то время будем еще полезными вам. С утра пораньше, как всегда, на частоте 88,6.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: 7 часов 28 минут.
3: Представим себе ту походку, которая появилась у вас после того, как вы уже сделали все необходимое к летнему сезону в клинике «Балта». И отправляемся вот туда, вперед, откапывать главные события, важные для всего человечества. Они совершались в разные века, в разных точках земного шара, но именно 6 мая.
2: Ну, послушайте, 6 мая, значит, весна, расцветают яблони, опять же, вот эта сакура, про которую говорили, и сердце хочет каких-то там, не знаю, очень хороших, положительных новостей. Что люди в такие делают дни? Они отправляются в путешествие. Некоторые даже что-то открывают, а если что-то открывают, то мечтают, чтобы это что-то принесло им славу и, может быть, даже деньги.
3: А еще, кстати, насчет денег. Деньги бывают вот в нужный момент. Находится что-то, какой-то заменитель этих самых денег. И человек совершает покупку, которая потом говорит: слушай, хорошо купил. А где, на распродаже брали? Да нет, там как... А можно еще один такой? Говорит, не-не-не, там только один был. Про что?
2: А в 1626 году голландский колонист Питер Минуит, так он был голландский, он был не Минуит какой-то, а Минуит.
3: Да, да не минуло Питера.
2: Так вот, приобрел он у индейцев Ленапе, они же Делавария, остров за горсть бижутерии стоимостью 60 гульденов. Вот то, о чем коллега говорил, как раз когда, знаете, было что-то, чем заменил деньги, и было не жалко. Остров мы сейчас знаем как Манхэттен.
3: Проходит буквально там, не знаю, там...
2: 38 лет.
3: 38 лет. Англичане завоевывают Новый Амстердам. Это то примерно те географии, о которых Питер Минуит использовал для приобретения кое-чего. И переименовали его в Нью-Йорк в честь короля Англии Якова II. Ну, герцог он-то был йоркский, понятно. Вот они же как бесфамильные такие ходят. Как у нас Яшу зовут? Ну, как йоркский. А, значит, город как будет? Нью-Йорк.
2: Ну, в общем, вот так вот и стал 6 мая очень важным, по-моему, днем для всех нью-йоркцев и особенно для жителей Манхэттена, независимо от того, Ленапа они голландцы, англичане или вообще приезжие из Азии.
3: Смотрите, значит, голландский след раз, потом английский след два. Ну, давай тогда вот про Великобританию и поговорим.
2: В 1840 году в Великобритании выпущена первая в мире почтовая марка, ее называли «Черный пенни». Она заменила принятые в то время почтовые квитанции, на марке был изображен портрет королевы Виктории черного цвета, да? А потом подумали, что этого маловато, есть еще такие почтовые услуги, которые стоят дороже, и появилась двухпенсовая марка, тоже с профилем королевы. Здесь самое интересное, что тогда не было клея на марке, вот это вот привычное, что мы сразу вспоминаем, когда, если кто помнит, конечно, многие вообще, наверное, не понимают, что это такое почтовые марки. Ее надо было либо языком, либо там пальцем как-то помочить,
3: потому что наклеить был...
2: на конверт, потому что был клеящий слой. А здесь такого не было. Степлеров, соответственно, тоже не было. Что они делали? Они марки прикалывали булавками, английскими, соответственно, англичане.
3: Это был один способ.
2: Или сургучом пришпепывали.
3: Представляете, а сургуч же, он же быстренько застывает, то есть всегда у человека... Ты как насчет марочки поклеить? Привет всем работникам почты, слушающим, кстати, с утра пораньше шизгарышку. Так вот, брали тогда люди, разводили вот эту все байду с сургучом, и именно ей приклеивали.
2: Забытый запах детства.
3: Не говори.
2: В 1889 году открыта для посещения Эйфелевая башня в Париже.
3: Ну, понимаешь, ведь все время люди с одной стороны ла-манш, и с другой. Говорит, а у вас что есть? А у нас есть черные пени. И французы: блин, опоздали. А у нас башня Эйфелевая, смотри, какая есть. Потом спортивное очень важное событие для 1954 года, 6 мая. Роджер, он же Боб Беннистер, пробегает... Нет, Роджер это не Боб, извините, это Роджер просто, Роберт Боб. Пробегает милю менее чем за 4 минуты, историческое спортивное достижение. Я пока вот сейчас вот пытался перевести это в километры час, у меня так приблизительно получилось. Но вот вчерашние воспоминания, кстати, о лондонском марафоне...
2: Они пробежали меньше чем за 2 минуты, да, километр.
3: Да, нет, они километр за 2,5 получается.
2: А, да.
3: Общее слово. Но они марафон бежали.
2: Ну да, да.
3: Это
2: да,
3: так
2: да, да.
3: Милю так типа пробежал, как лошадка, и отдыхает.
2: Да.
3: А те-то пацаны такие стойкие, 42 километрика как дали.
2: Ну то есть, подожди, а скорость в 54-м году, а оказывается, несмотря на то, что она была рекордная, она была в разы, ну не в разы, как бы гораздо меньше, чем вот эти ребята из Танзании.
3: А надо, кстати, посмотреть все-таки вот этот, все-таки миля это 1,6 километра, если с километром. Там получается трудно сказать.
2: Ну, ну давайте, мы сейчас посчитаем.
3: И опять-таки он бежал на короткий.
2: Да, условно, это совсем другая история, конечно, уже.
3: Пошли дальше.
2: Евротоннель под Ла-Маншем соединил, все-таки, в конце концов, Францию и Великобританию в 1994 году. Именно 6 мая королева Елизавета приехала в Кале на поезде по Евротоннелю и впервые в истории преодолела это расстояние по суше, а не вот как обычно там на лодках, паромах и так далее. И вместе с Миттераном они таким образом открыли тоннель.
3: Я помню, когда Миттеран один раз пролетал с визитом над Ригой на Конкорде, и народ тогда там вздрогнул от того, что как раз скорость звука вот где-то недалеко преодолевал этот лайнер. Слушайте, насчет туннеля. Еще до того, как королева с Миттераном торжественно все это дело, да, открывали.
2: Ленточки резали.
3: Да, некоторое количество молодых людей, туристы, прогулялись по туннелю пешком, а от Англии до берегов Франции. В это сейчас трудно. Это было санкционировано, не санкционировано. Как они договориться смогли? Ну, такое себе. После этого прохода пустили электропоезд. Говорит, ну, если эти смелые туристы с рюкзачком смогли дойти, то электропоезд тоже. Протяженность 50,5 километров. И строился он 7 лет.
2: Это не считая того времени, которое они договаривались, там решали, кто за что платит и по какой траектории, значит, пойдет у одних и у других трассы, потому что все это было очень сложно.
3: А еще эти первые попытки постройки туннеля, это же многовековая вообще идейка-то изначально была.
2: Вот, а вы говорите Rail Baltic.
3: Да, так что потерпим. Для радио важное событие. Ховард Штерн премьеру своего шоу выдал, слушай, смотри, в 96-м году, 30 лет назад.
2: Части тела вот эти самые.
3: Честное, да, тело, если не видели этот фильм, ну посмотрите, вот это с этого, в принципе, весь этот эпатаж-то и начинался радийный. Ну и для тех, кто собирается лететь в Казахстан или наоборот слушает нас, кстати, есть и такие, кто Радио Рок слушает в Казахстане, новая столица Акмола была переименована в Астану в этот день в 1998 году.
2: Ну вот, можно сказать, еще один день города Нью-Йорком единым. 7 часов 35 минут, едем дальше.
0: Жизгара, теперь нам с этим жить.

0: решим все, кроме погоды. Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: и дамы с именем Любовь, да и с другими именами, и Вера, и Надежда, и Едвига, и Гулмита. Ну, все дамы, которые вот с утра пораньше своему супругу или просто знакомому говорят, ну-ка, погромче. Послушаем, как эти
1: это
0: два говорят.
1: Это про меня. Он говорит, да ты же не на пятом этаже. Мы же не на пятом живем. Это все равно про меня. Потому что если парень поет о девушке, то все дамы должны делать немножко погромче и ухом так искать колонку.
0: Совсем со слухом. Я представил, ты как это пишешь? То обними на улице кого-то, то дама идет с ухом.
1: Подожди, обними, мы до этого еще дойдем.
0: Дойдем. Слушайте, мы, это я, Стас Флоренцев.
1: А я, Алексей Титов,
0: только, да. Только что вот голосом, ну, всего бит-квартета «Секрет», и в том числе Максима Леонидова, отгремел хит, которому дофига количество лет. Кстати, до того, как появился этот хит, Макс снялся, как вы помните, в фильме в главной роли «Как стать звездой». И, ну, конечно, наивно сейчас смотрится. Я пытался пересмотреть, кстати, ну, при всей дружбе, как бы, с главным исполнителем, понятное дело, что сравниваешь, какими мы были, какие мы стали. Ну, если помнишь, там еще, а ты помнишь, там как раз старый хит был «Алло, алло, та-та, ну, давно я дома не была».
1: Да, да, да.
0: И там, помнишь, дама как раз наяривает на, когда она звонит супругу, которого там дом все сгорел, она звонит по радиотелефону, и тогда берет, вот вытаскивает вот эту антенну у телефона, и как бы это действительно хит, мы вспоминаем вот тот радиотелефон, который, чтобы поговорить, нужно было еще вытащить вот антенну.
1: Я все пытаюсь понять, к чему ты ведешь? Вот теперь догадываюсь.
0: Дело в том, что мы сейчас будем с вами говорить про сразу два изобретения, которые имеют отношение к 6 мая, и одно из изобретений. Ему, кстати, 110 лет исполняется вот именно в этот день.
1: У него юбилей. 6 мая 1916 года состоялся первый радиотелефонный разговор корабль «Берег».
0: Алло, алло, я «Берег».
1: Дело было так. Министр ВМС США отдал приказы о движении капитану линкора «Нью-Хэмпшир», стоявшего на якоре у крепости Монро. И эти приказы стали, в общем, первым случаем, когда корабль управлялся напрямую из министерства по беспроводному телефону. Организовали все, понятное дело, American Telegraph and Telephone, потому что они тогда были главные в плане телефонов и связи. Да, и здесь очень важно что? Что до этого, чтобы, значит, управлять кораблем, надо было быть в прямой видимости. Ну, то есть там флажками что-нибудь, уходите направо, полный назад и так далее, да? Как еще можно было? Можно было просигналить прожектором.
0: Или азбукой Морзе можно было передать. А тут именно телефон. Тут же как... Нет, да?
1: Нет, дело не в том, что азбукой Морзе, потому что азбукой Морзе, конечно, можно было, но там был совершенно другой радиус. Да? В принципе, это было управление тоже. То есть можно было настучать азбукой Морзе, да, и беспроводная связь, как бы радиоприемники тогда уже были. Но вот сейчас я понимаю, что я тебя запутал.
0: Я считал главным достижением, что человеческий голос
1: да.
0: был воспринят там. То есть, вот, по-моему...
1: Азбука Морзе ведь тоже было беспроводное управление.
0: Абсолютно.
1: Да. Это, слушай, это взял все на смарку. Вся вот моя история, что это было, да, первый раз, когда там управляли, не флажками.
0: А я при...
1: Азбука Морзе тоже
0: вижу,
1: управляли,
0: перескочил с человека радиотелефон.
1: Голосом, конечно, можно было сказать.
0: Слушай, давай остынем. Давай вспомним еще про одно изобретение, которое чуть раньше, но тоже придумали аккурат 6 мая.
1: В 1851 году тут Джону Гори был выдан патент на изобретение, которое называлось «Улучшенный процесс искусственного производства льда».
0: Представляете, ледогенератор. По сути дела, первый патент в Штатах, выданный на механический холодильник. Ну, а британский патент был выдан, кстати, раньше, в 1850 году. Поэтому мораль. Если страна производит бурбон, то она производит вот этот вот напиток и уже сама нос затыкает, и, не знаю, пейте уж как хотите. А страна, которая производит скотч, она понимает, что это, кубики льда...
1: Это ты рассчитываешь на поддержку тех, кто говорит, что скотч лучше, чем бурбон.
0: Большая часть человечества так считает.
1: Нет, это так считает вот та часть человечества, которая поддерживает тех, кто любит скотч. А часть человечества, которая поддерживает тех, кто любит бурбон, сейчас на тебя смотрит косо, на тот самый динамик.
0: Если статистику почитать, то их в разы меньше людей, которые... Ну, и по продажам, к сожалению. Ну, это...
1: Ну понятно. То есть,
0: ну, мы опять можем...
1: С победителями.
0: Как... Ну, как
1: ты
0: бы,
1: с победителями,
0: да.
1: Вячеслав. Да. Кстати... Речь шла не об этом, речь шла, конечно, о механическом производстве льда, а это могло пригодиться не только для бурбона или скотча, сами понимаете, можно было пить и чай со льдом, да и просто себе на лоб прикладывать.
0: Лимонадик, в конце концов, мороженое.
1: Да, совершенно верно.
0: Так, будьте здоровы, впереди у нас лето, будем охлаждаться, и что, летом красивые ноги, походка. Весна – это не про срочно нужно что-то сделать лето. Клиника Балты напоминает, что сейчас то самое время, когда еще можно все сделать правильно. Большинство, например, процедур для ног не даст мгновенный финальный результат. Время нужно, начинать нужно сейчас.
1: Да, потому что лазерная эпиляция, если начать весной, дает наилучший результат к лету, без спешки и без перегрузки кожи. Более того, в клинике Балты для этой процедуры есть инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это сейчас золотой стандарт дерматологии.
0: Как говорят. У вас нету александритового лазера? Тогда мы идем в Балту, там у них точно есть.
1: Да, помимо этого, обработка лазером способствует омоложению кожи за счет активизации синтеза эластина и коллагена. Так что летом все будет вообще супер.
0: Уберете волосы в тех местах, где они вам совершенно не нравятся. Ну и напомним еще, что все, что связано с вашими ногтевыми поверхностями, это тоже решаются в клинике Балта. Последовательно и успешно. С хорошо заметным результатом. Бирзникову пиша 10. Легко найти и записаться через evslabs.lv. Номер телефона 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» клиника.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Биржника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: 7:57 минуты.
1: Самое время.
0: Самое время под эти аккорды сказать вам, что сегодня в плане кулинарии у нас просто можно все. Это, конечно, может сбивать с толку. Знаешь, хочется, чтобы кто-нибудь тебе обозначил, на что сегодня обратить внимание, а мы такие говорим, можно все.
1: Потому что сегодня Всемирный день без диет. Поэтому вот в редкий день, когда можно забывать о том, что тебе там твой диетолог, нутрициолог посоветовал. При всем уважении к вам, вот милые диетологи и нутрициологи. Продолжим эфир. Приятного аппетита всем тем, кто забыл про диеты сегодня. Можете себе позволить. Кстати, не забывайте, что уже 7:58.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция не договорилась о праве использовать накопление второго пенсионного уровня на лечение. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Коалиция во время заседания 5 мая так и не пришла к соглашению по инициативе Союза зеленых и крестьян разрешить людям использовать накопление второго пенсионного уровня на медицинские расходы. Союз зеленых и крестьян настаивает на необходимости изменений в системе. Партнеры по коалиции предупреждают о рисках, особенно в предвыборный период. На начальном этапе мы видим, что все согласны, изменения в системе необходимы. Каковы они будут и о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Волынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время, когда парламент может в спешке продвигать столь серьезный вопрос, заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц. Разрешить снятие средств на определенные медицинские расходы сопряжено со значительными рисками. Это попросту может дать политикам дополнительный повод в будущем не выделять финансирование на здравоохранение. Все смогут просто указать на то, что можно снять накопление и покрыть расходы самостоятельно, оценил руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции.
2: Про здоровье.
1: В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Норстат. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина. Часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, чат-GPT, чтобы расширить возможности женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции. 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно. Инициативу организует Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению и представительство компании «Гидеон Рихтер» в Латвии. В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгара». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Подготовят вас к лету в клинике «Балта», а мы вас подготовим к сегодняшней среде, к 6 мая.
6: Сделаем все возможное, чтобы вы радовались жизни вместе с нами и понимали, что, может быть, это будет лучший день на этой неделе, несмотря на то, что среда.

0: 7.08 – это точное время, 6.05 – это точная дата сегодняшнего дня.
1: Наслаждайтесь. Красиво звучит.
0: Да, мы фанаты математики во всех ее проявлениях. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Вот он и поток цифр, который еще необходимо озвучить прямо сейчас. Сегодняшний день-то уже 126-й, стало быть, с начала года. По сути дела, вот она, треть года, как ни крути. Вот треть года пролетела. Да. До следующего года остается 239 дней. Вот они еще какие-то важные отсечки, которые нас поджидают. Лето придет через 26 дней. Что придет раньше, это когда чемпионат мира по хоккею. Через 9 дней какая-то часть населения, нет-нет, но будет обязательно вечером чуть...
1: залипать в телевизор,
0: ну, ускорять шаг, потому что, скоро начнется. Помню, кстати, что сегодня один из двух оставшихся проверочных матчей сборной Латвии с норвежцами сегодня будут играть. Чуть позже о новостях спорта поведаем. В 9.25, как обычно. И еще, если сказали про хоккей, давай про чемпионат мира по футболу. Он через 36 дней у нас состоится. Теперь про другие цифры, числа. Это все, что имеет отношение к лунному календарю.
1: Значит, сегодня 19-й лунный день, он опасен. В этот день не надо выезжать, говорит Альберт Великий, и не посещать людей пьяных, лучше сидеть дома.
0: Слушай, можно про пьяных? Ну? У меня когда-то у кого-то из знакомых, в университете, по-моему, училась девушка, которую звали Идея, а фамилия у нее была Пьяных. И вот как раз в написании Идея... Вот...
1: Значит, каждый месяц в 19-й лунный день про нее вспоминают ее знакомые, когда слышат, что нельзя посещать пьяных, думают, что, значит, там ударение я неправильно произношу, нельзя посещать не пьяных, а сегодня с пьяных. Никаких контактов.
0: Хорошо, пошли дальше.
1: Нельзя жениться и выходить замуж в этот день. Если вы уже наметили, не отменяйте. Просто на будущее знайте, что в 19-й лунный день такого лучше не делать. Очень осторожным надо быть с новыми идеями, с новыми веяниями, которые, скорее всего, будут обольщениями. Вот в чем дело. Поэтому
0: понятно. Все-таки с пьяными сегодня не общаемся, потому что они же еще и обольщать будут. Я еще маленькую...
1: И новые идеи высказывать с пьяным, потому что что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке.
0: Видишь, как все срослось имя и фамилия. Я вспоминаю повесть Юза Олешковского, его народ, который, может быть, помнит, песня такая: «На пыльных тропинках далеких планет останутся». Ну, про космос,
1: конечно,
0: была песня.
1: Следы.
0: Да, в куче фильмов она звучит, как там, как самодеятельность исполняет. Так вот, у Юза Олешковского был рассказ «Маскировщики» про то, как, значит, есть стратегически важный город, в котором делаешь какую-то оборонку, а задача его именно замаскироваться под пьяных, и они валяются в скверике, и летят, значит,
1: шпионы,
0: и смотрят, говорят, в этом городе не может быть ничего такого стратегически важного, потому что, смотри, все бухают. Поэтому вот люди маскировались как раз просто-напросто пили с утра пораньше.
1: Да, отличная идея. На этой неделе Шизгары выходит при поддержке клиники «Балта». Повторяем, весна — это время, когда еще можно все сделать правильно. Большинство процедур для ног не дают мгновенный финальный результат, нужно время. Поэтому начинать надо именно сейчас. Это и эстетически, и медицински логично. Особенно, кстати, при грибковой инфекции, где важны контроль и время.
0: Это осенью мы в конце лета за грибами пойдем, те, которые нужны, а грибок — это совершенно другое. В клинике «Балта» вопросы решаются комплексно. Дерматолог ставит диагноз, назначает лечение, ведет контроль, а под Дулок, именно он проводит лечебную обработку. В клинике «Балта» имеется ультрасовременная лазерная платформа «Дека», и эффективное лечение гарантированно не пройдет ваша грибковая... То есть она пройдет, она не сможет победить при наличии такой аппаратуры в клинике «Балта», которая называется «Лазер».
1: А еще в клинике «Балта» возможна коррекция ногтей титановой нитью. Это высокоэффективный безоперационный метод коррекции вросшего или деформированного ногтя. Метод устраняет боль, уменьшает отек и останавливает воспалительный процесс.
0: Вот настоящая битва титанов. Титановой нитью в клинике «Балта». В клинике «Балта» сделают все последовательно, успешно, с хорошо заметным результатом. Бизнес-КУ пиша 10 в центре Риги. Легко найти и записаться www.vslipas.lv. Номер телефона 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта». Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Слушай, как здорово получается. У нас практически каждый час звучит песня, наверное, для родителей, которые транспортируют свое чадо в сторону учебного процесса.
1: Вот между прочим, именно эти родители отвечают за все пробки в городе. Ну, в этом ничего плохого нет, но просто когда дети в школу не едут вместе со своими родителями, пробок нет, а когда пробки есть, поэтому давайте терпеть и радоваться. Значит, если в городе есть пробки, значит, в нем внимательные родители везут веселых детей.
0: А дети — это наше все. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов.
0: Вчера мы озвучивали поводы и праздники вот конкретного вчерашнего дня и говорили о том, что вчера во многих азиатских странах отмечали День ребенка, и корейцы как раз вот впереди планеты всей пошли, они решили тот самый день, 5.05, сделать выходным, поэтому, если отправляетесь в Корею в начале мая, знайте, что вы попадете на выходной день, который имеет отношение к международному, к корейскому празднику детства.
1: А сегодня у нас день без домашнего задания. Это мы говорим для всех детей, которые едут в школу, потому что, в принципе, об этом могут не знать учителя и домашние задания, тем не менее, задавать. Так вот, вы скажите, что на Радио Рокс вам сказали, что сегодня международный день без домашнего задания.
0: А вдруг,
1: сегодня...
0: представляешь, вдруг проскочится именно адекватный педагог, да, в Шизгаре сказали, а, этим простительно, пускай будет.
1: А я слышал, что они там решили бороться за то, чтобы домашних заданий в принципе не было вот так системно, чтобы дети вообще учились только в школе, а дома занимались какими-то своими другими делами. Ну,
0: представляешь, какая анархия начнется, если...
1: Даже нет.
0: Слушай, ну, давай вот главный, наверное, повод сегодняшнего дня. Не, понятное дело, что сегодня день Георгия Победоносца, это побеждаем всех драконов, которые на пути, вот... Рассказывали про судьбу этого человека. Ну, важный такой, важный субъект вообще.
1: Важный борец за свою веру, за справедливость. Да и вообще символ такой смелости и, ну, как бы сказать,
0: вообще, смотри,
1: обоснованной отваги, я бы сказал.
0: Вот. Так, отважные люди с именем Георгий, сегодня ваш день. Ну, а теперь о том, что действительно касательно всех и каждого. Ну, не каждую же, не каждую девушку зовут Георгий, но каждая девушка задумывалась о диете. А сегодня международный день, который называется «День без диет».
1: Ну, вы знаете, на самом деле о диете действительно задумывалась каждый, при этом не только каждая девушка. Я думаю, что и большая часть мужиков тоже задумывалась о диете, особенно когда им уже... после, скажем так, 40, и они видят себя в зеркало. Некоторые думают, а я молодец, а большинство думают, а мне надо еще вот это, может быть мне... Да и в конце концов, вот эти вот парни, которые занимаются своим телом, и у них все в порядке, они же тоже не просто так. Они же очень внимательно следят за тем, что едят.
0: И очень внимательно покупают то, что вот им говорят, что, чтобы мышечная масса стала такой. Слушай, ну о самых нелепых диет, наверное, каждый сталкивался. Там чего только не предлагалось, но абсурдные. Например, была диета... пятиплавленных сырков, или как-то там, да, диета пятиплавленных сырков, это трешняк, или диета синим цветом, когда человек надевал синие очки, реально, я слышал про это дело несколько лет назад, вот, говорит, в синем цвете все будет не такое привлекательно, ну и, короче, приводит к дисбалансу питательных веществ. Жевательная диета, это когда прижевывать пищу до такой консистенции, ну, когда она просто жидкой становится.
1: Я знаю, в чем там дело. Там на самом деле, пока ты жуешь, ты устаешь настолько и тратишь столько калорий, что сколько бы ни съел, все нормально.
0: Пошел и выплюнул. Потом это, вот вчера ты день этих сталеваров и угольщиков вспоминал. Да. А еще же есть не стальная, а есть угольная диета, когда
1: уголь.
0: Вот этот уголь черный обязательно добавляй. Не, а самый затрешованный, сейчас кто скажет, я пробовал, ничего страшного. Спящая диета. Вот по мне, это знаешь, что такое?
1: Ешь во сне?
0: Нет, когда человеку специально давали всякие вот эти препараты, когда тебе реально хочется спать. То есть спи и не ешь. Ну, представляешь, какой там овощ такой веселый.
1: То есть держи себя в руках. А если не можешь держать, хотя бы просто давайте его как-то выключим, этого человека. Потому что он как только проснется, начнет жрать.
0: И пока не забыл, еще была эта аромадиета. Это, знаешь, когда вот эти... ты поглощаешь пищу и какие-то при этом должен запахи. Вот. Я представляю себе, я знаю несколько запахов, которые отобьют желание, причем надолго.
1: Да.
0: Некие фрукты такие есть, допустим, понюхал. Ой, нет, это не ко мне.
1: То есть тебе подсовывают то блюдо, которое ты чаще всего ешь, на котором ты соревнуешься, скажем так, да?
0: И в это время врубают
1: ассоциацию тебе с дурным запахом, да, и все.
0: И потом, представляешь, картинку даже показали тебе где-нибудь там в ресторане. Приходят, и ты, ой, блин, этот запах, не могу.
1: Это технологии какие-то. Майя Плисецкая говорила, отвечая на вопросы о диете, всего лишь одну простую фразу. Не жрать. вот моя диета. И этот, кстати, спасает. Ну, так как сегодня день без диет, то все, о чем мы вам рассказывали, о нем сегодня можно забыть.
0: Слушай, ну давай последний повод. Сегодня всех музыкантов, которые в Большом оркестре, сегодня день тубы. Ну, туба — это духовой музыкальный инструмент. И знаешь, вот когда вот в армейские будни музыкантов, которые ни на чем не играли, давали тубу, они там свои там четыре веселых ну на взводе поигрывали.
1: И мы все помним анекдот: возьмите соль, возьмите си, играйте что хотите.
0: Да там скорее про геликон, но туба, наверное, тоже пойдет. Поэтому вы сегодня играйте что хотите и ешьте что хотите, поскольку сегодня один громкий, вот этот день тубы, а второй вкусный, потому что день без диет.

0: Чизгара.
1: Теперь нам с этим жить.
0: Автомонитор на Радио Рокс.
2: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Разгоняется новый день, 6 мая, среда, трафик набирает обороты и 6 баллов на мониторе. Есть несколько сложных заторов, вот о них сейчас и поговорим. В первую очередь выделяется въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, а также Елговского А8. Крупные заторы на Карля Ульмане-Гатве, на участке Лелорбес-Каунцема и на Даугав-Гривас. Сложно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, а также на Густава-Земгала-Гатве перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Разумеется, это не все, но самые напряженные участки в данный момент в городе. Всего же собралось 38 заторов, а в сумме превышающих 25 километров. Ну, в общем, обстановка напряженная. При этом в ближайшее время трафик будет только прибавлять. Через полчаса на максимуме ждем 7 баллов. Будьте внимательны и выбирайте оптимальные маршруты движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Ренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: Ну, если «Ночной дозор» – это фантастика, впрочем, хорошая фантастика, то «Шизгара» – это состоявшееся явление, с которым вы каждое утро проводите. Ну, и с поддержкой от клиники
3: «Балта». То
2: есть «Балта».
3: Соцреализм.
2: Абсолютный, да. Реализм, который сделает мир лучше. Это я про «Балту» уже. Теперь поговорим о тех, у кого сегодня особенный день. Это люди, родившиеся именно 6 мая. Привет вам, люди, у которых, знаешь, большие выходные. В Латвии же все время проходят. И народ так, ой, устали отдыхать, а тут еще хабаси, твой день рождения.
3: Я думаю, что это как раз те самые люди, которые уезжают в апреле и стараются не приезжать по возможности...
2: До декабря.
3: Дольше. Не-не-не. Ну, как бы там же получается так, что это короткая неделя. Ну, какой смысл возвращаться? Вот сегодня как раз, кстати, один из тех дней, когда именно людей и машин на улицах так много, потому что кажется, что многие запоздавшие с каникул как раз вернулись и готовы сегодня поработать.
2: Вспомнили.
3: Мы про дни рождения.
2: Давайте вспомним. Максимилиан Робеспьер, французский революционер, глава якобинцев, родился в этот день. Для сразу такими главными персоналями. Такими.
3: Очень главный персоналий такой Зигмунд Фрейд. Ну, а все знают его как психоаналитика, а многие почитают за очень важного бизнесмена, потому что если б не он, не было бы вот той армии психоаналитиков и психологов, которые сейчас, наверное, являются, да и давно уже являются одним из самых высокооплачиваемых людей.
2: Вот, зарплат людей бы не было таких у психологов, ежели не Фрейд. Ну и всякая оговорка. Ляпнул что-то не то, говоришь, по нему, по Фрейду, во всем виноват Фрейд.
3: 6 мая 1871 года родился Франсуа Гриньяр, химик, Нобелевский лауреат, мы его знаем по реактивам Гриньяра, очень важным для химического синтеза, дети, которые едут в школу, обратите внимание.
2: Ну, а мы теперь перейдем к людям, которые достигли действительно нереальных высот. Алексей Леонов, первый человек, который вышел в открытый космос, добрейший человек, сильнейший человек, и когда перечитываешь всякий раз его биографию, а я очень люблю читать вообще про космос,
3: правильно,
2: читать. Вот, а еще он прекрасно рисовал. На самом деле, это, знаешь, рисовать пытались многие, достигшие определенных высот, но у него это еще и получалось. Ну, а теперь про людей...
3: Нет, подожди, я еще про Леонова скажу, что вот именно в его день рождения надо вспомнить о том, что есть такая методика, когда тебе что-то сложно сделать. Ты представь себе, каково было сложно Алексею Леонову, когда он вот у него раздулся этот скафандр, и он пытался там назад войти.
2: Вообще то, что он завершил удачно вот этот выход в открытый космос, это действительно мастерство увезения, в первую очередь, наверное. Там столько было причин не вернуться ему оттуда. Ну, гениальный человек. Теперь про людей творческих поговорим. Владимир Этуш. И актер великий, и педагог прекрасный. И несмотря на кажущуюся вот такую вот маску, которую он все время держал, человек Щукинским училищем руководил. Добрейший человек, на самом деле. Все, кто учился в Щуке в то время, то самый положительный ассоциативный ряд.
3: Мы, знаешь, в Щуке не учились, но, по крайней мере, «Кавказскую пленницу» смотрели и с словами твоими не согласиться просто не можем.
2: А стоматологи все, в конце концов. Вспоминая Ивана Васильевича, меня... Это же... Две куртки там. Стоматологи уже в то время хорошо зарабатывали. На самом.
3: Так, значит, еще один герой фильмов и любимец народный Александр Белявский. Он тоже родился 6 мая. Все его знают как Фокса, но многие могут там вспомнить, что еще смотрели. И найдут еще пару ролей, где он замечательный.
2: Ты знаешь, человек уже в таком в заслуженном возрасте позволял себе в таких ироничных вещах сниматься, даже в эпизодах. Ну, это только респект. А, кстати, один из первых ведущих «Кабачка 13 стульев». Он до того, как Державин стал ведущим, какое-то время был Белявский. И, кстати, человек прекрасно по-польски говорил, снимался в польском кино еще.
3: С такой-то фамилией. Еще один герой — Михаил Водяной. это тот самый Папандопуло, который что-то очень влюбленный, или как-то было по-настоящему.
2: Чего я тебя такой влюбленный?
3: Да.
2: Говоря о рижанах, Владимир Синицын, спортивный комментатор, мы говорили о том, что чемпионат мира по снукеру недавно закончился. Вот благодаря харизме Владимира Синицына многие люди стали понимать вот этот загадочный, но для кого-то очень красивый вид спорта.
3: Ну и, наконец-то, герой рок-н-ролла у нас Боб Сигер празднует день рождения сегодня, 6 мая. Максим Фадеев. Ну, там кто-то может решить, что не рок-н-ролл, но, тем не менее, фигура-то яркая. И Крис Шифлет, гитарист группы Foo Fighters. Все они родились 6 мая.
2: Ну, ты в рубашке родился? Нет, в фуфайке. Это вот про Foo Fighters. С вашим днем, друзья!
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: 8.44, как хорошо, когда человек чему-то учится, и потом у него это получается. Потому что, конечно, вы в самодеятельности участвуете, это все мило, но здорово, когда есть на свете профессионалы. Спасибо, что выбрали Шизгару для очередного будничного утра. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Расскажем вам о тех людях, у которых вот это вот неутомимое пламя в груди было и позволило им что-то наваять такого, о чем мы помним до сих пор.
0: Как говорится, список сегодняшнего дня. Каждый раз какой-то человек яркий, который появился в этот день на свет, может быть, потом сподвигло то, что он сделал для какой-то для продолжения какой-то миссии. Ну вот мы говорили, что сегодня день рождения у Алексея Леонова, первый выход в космос. И людей, которые, в принципе, тогда были или маленькими, или родились сразу после этого, потом это все равно пиетет. Да, много народу уже побывало там, но это все равно это избранные люди. И поэтому нечто важное в деле освоения космоса как раз имеет отношение именно к 6 мая.
1: 6 мая основана компания SpaceX. Да-да-да, именно та самая SpaceX, которая когда-то вообще не была, которая когда-то была малюсенькой компанией с маленьким капиталом в начале 2000-х, ушедшей из PayPal. Илон Маск начал увлекаться космическими исследованиями. Видел он, не видел репортажа о том, как Леонов выходил в открытый космос в детстве. Наверное, все-таки видел и следил, потому что иначе вот такое увлечение не приходит. В 2001-м встретился с основателем марсианского сообщества Робертом Зуриным и выделил его компании 100 тысяч долларов.
0: Щедро.
1: У него деньги были. Вошел в совет директоров, не просто так выделил деньги. И потом уже овладела идея того, что на Марсе нужно создать колонию.
0: Как там в песне «И на Марсе будут яблони цвести». Ну, яблони не яблони, но проект по созданию теплицы и выращивания растений на Марсе как раз и появился.
1: Обратите внимание, тогда еще не было никаких фильмов типа «Марсианин» и вот этих вот фантастических фильмов, где один человек способен долгое время просидеть, выращивая огурцы у себя на Марсе. Собственно, может быть, идеи Маска и натолкнули, наоборот, вот этих всех режиссеров. Ну, в общем, компания, как вы знаете, разработала ракеты-носители Falcon, Falcon 1.9 Heavy. Старшие с самого начала преследовали цель сделать их многоразовыми, потому что Маск, когда вот начал мечтать о теплицах и растениях, понял, что самое главное — это стоимость вывода на орбиту или туда, вот отправление к Марсу. А стоимость, она лежит в стоимости ракеты. Если ракета многоразовая, значит, все может получиться. Я вообще считаю, что он добился каких-то
0: абсолютно
1: своих
0: согласен
1: целей, да, и не то, что реализовал мечту, но очень близко к ней подобрался.
0: И знаете, когда вот видишь, как эволюция транспорта, там, значит, сначала гужевые повозки, потом, смотри, там, Омниус появляется, потом уже трамвай пошел, там, чуть-чуть раньше, там, параллельно, чуть намного раньше появились паровые двигатели, потом стали другие двигатели. Ну, сначала люди, там, использовали, там, железную дорогу, потом после железной дороги люди стали подпрыгивать, подлетать, а тут получается, что люди, которые обладали уже технологиями многоразовых космических полетов, компания SpaceX вдруг начинает участвовать в реализации проекта вакуумного поезда.
1: Ну, дальше, я все-таки думаю, что это такой проект побочный. Нужен он был скорее для рекламы, а в конце концов, компания SpaceX такая богатая, что может потратить и на это. Кстати, там непонятно, чем все дело закончилось, потому что тогда все вписались в эту гонку, и казалось, что вот-вот и будет у нас вакуумная труба, по крайней мере, там между главными городами, типа из Лондона в Берлин, можно будет доехать за 15 минут. А потом что-то все застопорились, и пока непонятно, к чему это все
0: приведет. Сомневающийся, типа я, кто-то сказал.
1: Слишком дорого, оказалось, стоит.
0: Ну и то, что нас больше всего касается, это, я имею в виду, интернет-доступный. Компания занимается и программой Starlink через дочерние предприятия для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты. И, кстати, сейчас более там 7, по-моему, или 6 тысяч спутников. Вот.
1: Я видел однажды, как они летели.
0: Я не однажды видел.
1: Вот это весь рой, когда
0: да,
1: летит.
0: Да, рой такой.
1: И когда ты видишь это первый раз, сначала хочется позвонить куда-нибудь в службу спасения, потому что, ну, это явно инопланетяне. Потом понимаешь, что инопланетяне теперь это мы. Ну, в смысле, я имею в виду, мы человеки, теперь инопланетяне.
0: Слушайте, ну, впереди у нас летний сезон, и многие летом любят смотреть на звезды, иногда видят, как пролетают вот эти спутники большим косяком, как говорит Алексей. Ну, а летом же хочется, чтобы люди не только смотрели вверх, но и смотрели на себе подобных. В том числе смотрели на ноги, на красивые ноги. Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Весна — это не про срочно нужно что-то сделать к лету, а это про время, когда еще можно все успеть сделать правильно. Большинство процедур для ног не дает мгновенный финальный результат. Времечко нужно, поэтому начинать в мае – это и эстетически, и медицински логично.
1: И к этим процедурам относится и лазерная эпиляция, потому что если ее начать весной, она дает наилучший результат к лету, без спешки и без перегрузки кожи, что важно. В клинике Балты для этой процедуры используется инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт дерматологии сейчас.
0: Ну и помимо этого, обработка лазером участков кожи во время эпиляции и улучшает текстуру, тонус кожи, способствует омоложению кожи за счет активизации синтеза эластина и коллагена. Может потребоваться две процедуры, через год целесообразно повторить. Кстати, лазерная процедура надежно и безопасно убирает волосы не только с ног, но и с тех мест, где вам как раз хотелось бы избавиться от таковых.
1: Клиника Балта здесь делают это все последовательно и успешно, и с хорошо заметным результатом. Найти можно на Бирзника Упиши 10, это адрес в центре. Можно легко записаться через Эвис либо Спункс.лв, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара»

0: Благо, обходится без осадков, дороги остаются в нормальном состоянии. Однако в Латвию приходит циклон, и к 6 вечера ожидается дождь, и продлится он до завтрашнего утра. Это инфо для водителей, кто в это время собирается быть за рулем. Далее, посмотрим на итоги прошлой, тоже укороченной недели по части аварийности. Как выяснилось, за 4 дня с понедельника по четверг в Риге и столичном регионе произошло 342 ДТП, то есть в среднем 85,5 за сутки. В них пострадали 7 человек. И еще один показатель, на который стоит обратить внимание. С наступлением весны заметно увеличилась активность патрульных. Они составили 345 протоколов в сфере дорожного движения, в среднем выписывая 86 штрафов в день. Хотя еще недавно было в половину меньше. Что касается текущей обстановки, на максимуме часа пик трафик вновь доехал до 7 баллов. Загруженность дорог 72%, 39 заторов, в общей сложности превысивших 27 километров. Скорость движения в черте города тоже средняя – 20 км в час. В топе лидеров въезд в город со стороны Баусского шоссе А7, Карля-Ульмене-Гатве в направлении центра. Здесь можно оставить от 25 минут и более 20 на Юрмалас-Гатве. Из Иманты в сторону Ботанического сада. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Биржника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidente Svairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха. Разработанные Департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро. Однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны. Не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхольц. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан.
2: Про Ригу.
1: В субботу, 9 мая, в Верманском парке пройдет празднование Дня Европы. На протяжении всего дня посетителей ждет разнообразная программа мероприятий, подготовленная совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии, Рижским самоуправлением, посольствами стран Европейского союза, латвийскими министерствами и другими партнерами. Гостям предложат познакомиться с культурой разных европейских стран, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет Европейский союз. В рамках программы запланированы дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
4: А вот 3 часа назад было так же ярко, но не так комфортненько, не так тепленько, как сейчас, я бы сказал. 9 часов и 4 минуты.
5: Ни секунды, ни минуты не потерять, потому что синоптики говорят, к вечеру будет дождь, поэтому сейчас надо все испытать сполна.
4: Лови момент, народ!
5: Точно!

0: Все прямо как вот пульсация вен. Если не только по венам проблема, но и вообще с ногами что-то не то. С нами же клиника Балта на этой неделе, так что к лету будете подготовлены. Ну а пока давайте познакомим вас с девушкой средой. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
0: 6 мая, 126 день с начала года, важные даты впереди. 26 дней и будет лето, поверьте, будет. Чемпионат мира по хоккею будет еще раньше, через 9 дней. Чего ж там только хоккей, у нас еще чемпионат мира по футболу, он раз в 4 года бывает. 36 дней и все, получаем месячное удовольствие. Ну и что еще? Лыго, важная дата, важный день для всех живущих в Латвии. Это 49 дней, как вот этих шариков спортлото. И, наконец, прыжки через костер.
1: Самая низкая температура в этот день, 6 мая, была у нас совсем не так давно, в 2019 году, было -2.5, учитывая, что сегодня было -1, в общем, ничего.
0: -1 это у нас в аэропорту, а в Латвии кое-где, я уверен, и была эта температура. Ну, мы же для...
1: Да, но вот эти -2.5, это рижский рекорд.
0: Это Дунтас.
1: Это на Дунтас было -2.5 градуса.
0: Дунтас наше все.
1: А там, наверное, не так холодно, как в аэропорту. Хотя нет. Если у нас, в общем, как бы установлено, что это рекорд, значит, там было холодней и теплее всего. Верьте, в общем, нашим цифрам.
0: Верьте!
1: Так же, как верим бы астрологам, которые говорят, что сегодня 19-й лунный день, и он опасен.
0: Подожди, про самый теплый день мы, наверное, что же?
1: А я решил, что это, знаешь, не так интересно, наверное, как подсознательно, потому что, ну что там, в 93-м году было +23.9. Ну, а мы ждем, что у нас тоже может быть где-нибудь +20 в эти дни, если
0: дождь не пойдет. Complete. Теперь поговорим о цифре 19. При всем уважении к Хелмуту Балдрису, это не только номер на его хоккейном свитере, это еще 19-й по счету лунный день.
1: Сегодня он опасен. Он опасен именно тем, что не надо в этот день посещать людей пьяных. А лучше вообще сидеть дома и как-то там аккуратно заниматься какими-то бытовыми делами.
0: Или, например, человек торгует, ну, в розницу же вот алкоголь. Пришел кто-то у него, берет бутылку и говорит: вы, стало быть, ее употреблять будете? Да. К вам я сегодня не приду. Идите отсюда. Почему? А мне вот в Шизгаре сказали не посещать людей пьяных.
1: Значит, еще сегодня надо быть осторожным со всеми новыми идеями и какими-то веяниями. Потому что, скорее всего, это будет обольщение, иллюзия, ничего хорошего из этого не выйдет. С медицинской точки зрения уязвимыми местами сегодня являются аппендикс и сигмовидная кишка. Ну, значит, не надо углубляться далеко в анатомию, просто в рот не тяните, что попало, и не надо есть что-то неочищенное, что может там в аппендиксе вызвать воспаление.
0: Как там пелась песня? Сигмовидная кишка, непростое украшение, двух сердец одно решение.
1: Решение, сигмовидная кишка. Кстати, что касается выходить замуж и жениться, то сегодня астролог тоже не советует это делать.
0: Ну, вообще, если соберетесь выходить замуж или жениться, помните, что если хороший ведущий нужен, вы знаете, где его найти. Это мы с Лехой. Так, а пока поговорим о вашем здоровье, поскольку мы-то не профессионалы, мы люди, которые законопослушные и доверяем клинике Балта. Клиника Балта напоминает, что весна – самое время, когда еще можно все сделать правильно. Большинство процедур для ног, мы же намекали про это, не дает мгновенный финальный результат. Времечко нужно, поэтому начинать в мае – это самое правильное. И эстетически, и медицински логично, особенно при грибковой инфекции. За грибами пойдем осенью, а грибковую инфекцию – это другое, будем ликвидировать прямо сейчас. Поэтому лето будем встречать без грибкового рецидива.
1: Значит, в клинике Балта эти вопросы решаются комплексно. Дерматолог ставит диагноз, назначает лечение, ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку. Более того, там имеется еще и ультрасовременная лазерная платформа ДЭКа для эффективного лечения вот этих инфекций при помощи лазера. Ну и еще титановая нить, конечно же.
0: Мы будем биться, как настоящие титаны, вот с помощью титановой нити. Это высокоэффективный, безоперационный метод коррекции, очень быстро проводится, вросшего или деформированного вашего ноготочка.
1: Да, но в клинике Балта делают все последовательно и успешно, и с хорошо заметным результатом.
0: В том числе и с лазерной процедурой, которая безопасно уберет волосы везде. Клиника Балта, Березняка Упиша 10, легко найти, записаться avslivus.lv, номер телефона прямо сейчас возьмите, позвоните 28-770-660.
2: Партнер шоу Шизгара, клиника Балта.
3: Я вышел.

0: 9 часов 15 минут. Самое время вспомнить, что у нас сегодня день, который отличается от всех остальных не только тем, что среда, а тем, что есть какие-то поводы, которые мы как-то можем отметить весело.
1: Возьмем и отметим день Георгия Победоносца. Тут даже не религиозный подтекст, хотя он, конечно, присутствует, потому что родился человек в Бейруте, был солдатом, красивым, статным, надежным, как оказалось. Ну и, в общем, не отступил от своих принципов. И...
0: От веры не отступил, это очень важно.
1: Это да, да.
0: Да, еще давайте найдем какие-нибудь праздники, которые сочетаются.
1: Вот день встречи с белым рыцарем. Я думаю, что, наверное, вот этого рыцаря, которого мечтает встретить каждая дама, не обязательно белым, может быть, смуглым, конечно, там, но белого рыцаря вот принято было встречать аккурат 6 мая.
0: А если пойдем дальше и поймем, что эта дама, которая мечтала о белом рыцаре, может быть, еще и, ну, как бы, школьницей, то сегодня день без домашнего задания. Об этом не все знают, и надо всем об этом сообщить для того, чтобы завтра день был еще более веселым, потому что сегодня домашнее задание не задают.
1: Мы виртуально переносимся сейчас за океан, а там люди любят вот в любой день найти какой-нибудь повод. Там полно. День самостоятельной уборки, наконец-то, потому что надо, потому что это кайф. День прогулки босиком, ну, особенно если...
0: То же самое можно сказать, наконец-то, потому что
1: регионы
0: это надо,
1: какие-то.
0: Это в кайф.
1: Ну и день стиха на подушке. Можешь как-то прокомментировать?
0: Ты знаешь, каллиграфия только в голову приходит, потому что стих на подушке — это что-то такое очень романтическое, какое-то наполовину японское, китайское и так далее.
1: А, блин, я решил, что лежа на подушке, а на подушке можно и сидеть. Сидишь себе и... Да-да-да, и хоку тебе направо, хайку налево.
0: Ну, а, кстати, лежа стих на подушке — это когда ты вот все спят, а ты на подушке и читаешь стихи, глядя в потолок. Ну, в общем, замечательный романтический день, непонятно, как праздновать, но хорошо, красиво.
1: Ну, а мы зацепились, конечно, за Международный день без диет. Это вот как мы цитировали уже Майю Плисецкую, которая сказала, главная диета — это не жрать, а Фаина Раневская утверждала, чтобы оставаться худой, женщине надо есть перед зеркалом, причем обнаженной. Слушай, кстати, насчет обнаженки, ты когда, вот помнишь у Делакруа в «Свобода на баррикадах»?
0: Да.
1: Ну, когда она там одну грудь показала, вышла такая. Вот представляешь, если видно на диете девчонка, а
0: какая? Вот та, которая у Делакруа, нет,
1: А наоборот, вот говорит, раз так и все, и вот, ну нормально, и что, все. Конечно, и кустодийских купчих можно вспомнить, там тоже было на что посмотреть. Но ведь столько картин, в которых художник вот просто рисовал еду. Или процесс какой-то, там эти...
0: Я бы даже сказал, жанр такой.
1: Жанр есть. Такой, понятно, натюрморт называется. Потом девушку с персиками берет, меняем, сейчас этот мем ходит, там с яичницей ее чаще всего показывают, там найдите разницу, там персики желтые эти, анютины глазки такие получились. Потом Энди Уорхол, банки.
0: Банки тоже еда, в конце концов, да. Я понимаю, к чему ты клонишь, что без еды, в общем-то, никак и
1: да так, сегодня просто...
0: так оказывается, что еда — это чуть ли не главное, что нас преследует, с чем мы живем, чего мы хотим. И сегодня как раз тот день, когда все это можно себе разрешить.
1: Потому что поржали мы над этими самыми диетами, которые там спящая красавица, вот, например, спи и не ешь, например, или там или синие очки надевает человек, и ему кажется, что или запахи неприятные.
0: Или итальянская диета, когда ешь на ночь. Ну, потому что как бы ешь на ночь много, а потом как бы спишь, все это перевариваешь, и в принципе, потом с утра можно очень долго ничего не есть.
1: Слушай, ну и песенная составляющая, в конце концов, тот же Макаревич перепел хит итальянский «Люблю я макароны», это же культ еды, по сути дела, там, а Джо Дассен про шоколад пел, там, кто про еду-то только не пел, там, в конце концов.
0: То есть, еще раз мы возвращаемся к мысли, что человек в половине случаев думает о еде. Ну вот это нечто такое, что ну, как бы в качестве какой-то положительной эмоции преследует его с утра до вечера.
1: Если как раз в параллель провести, как ты правильно сказал, сегодня для подрастающего поколения день без домашних заданий, а для людей уже вполне, которые никому не должны никаких домашних заданий. Хотя нет, домашние задания сходил за хлебом.
0: Это тоже... День без диет, да, для этих людей.
1: Слушай, а день...
0: Только главное не увлекаться. Главное, чтобы день без диет был только сегодня, иначе все это, конечно, понятно, сами понимаете, к чему приведет.
1: В общем, чувство меры все равно нужно, чувство такта мы у себя...
0: Кстати, о такте. Сегодня Международный день тубы. Вспомним музыкантов, которые таскают с собой вот этот гигантский инструмент и владеют им в совершенстве, несмотря на, казалось бы, нам, ну, как бы не профессионалам, там мало нот.
1: Ты оценил, кстати, что есть дамы, которые играют на кларнете, на флейте, есть дамы, которые играют, в конце концов, на саксофоне, есть целые коллективы дамские саксофонисты, но редкая дама играет на тубе.
0: Да, да.
1: Тяжело.
0: Какой-то сексизм получается. Значит, девушки, вперед, у вас есть еще неосвоенные области.
1: Знаешь, как в магазине или в кафе? Свободная касса, а тут свободная туба. 9:20.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл – предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на acropololatvia.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: а когда их... В какой-то мере песня болельщика.
1: Ну, здоровья всем хочется пожелать. Так, самое время напомнить, что это Шизгара из Риги. Если даже уехали куда-то на время, через RadioRocks.lv можно слушать и нас, и все песни, и все контенты Radio Rocks в любой точке земного шара.
0: Да, и те самые спортивные новости, которые у нас прямо сейчас.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Два дня переживаем полуфиналы Лиги Чемпионов. Один состоится сегодня, второй был вчера. Арсенал-Атлетика. Матч с какого перформанса начинался? Болельщики Арсенала устроили. Представляешь, огромный такой корабль вот на центральной трибуне появляется с надписью над, или там «Выше моря и земли», наверное, over, или «Над морем и землей». Накал оживления, понятное ожидание. Арсенал-то в этом сезоне готов получить все. И чемпионство у себя на родине, и вот и Лигу Чемпионов. Ну и реально такого арсенала мы давно не видели. Такое впечатление, что это же арсенал, значит, какие-то виды оружия на складе присутствуют. И вот эти все виды оружия периодически... он не играл шаблонно, одинаково. Вот все время доставалось что-то новое. Ну и долгая пауза такая. В первой половине игры заметен был исключительно арсенал. Результат. 45-я минута усилиями Джокериша, который вчера был прекрасен. Сака забивает гол. Единственный, сразу скажу, в этой игре. И Атлетика до 70-й примерно минуты ни одного удара в створ ворот. И Атлетика, как гостевая команда, не в полосатеньком вчера играли, а в гостевой такой темно-синей форме. Атлетика, переживания и Диего Симеоне, который, как всегда, был в Бобровке, бегал. Ему хотелось иногда выбегать и самому делать подкаты вместо своего сына Джулиана Диеговича. Он же в основе играет Атлетика. И как много всего испанского вот было на стадионе. Не только те испанцы, которые играют в одной и в другой команде, например, в воротах Арсенала, и он же и вратарь сборной Испании, Давид Рая, и ключи от этого Рая. Это как фильм, помнишь, Бренча был, Рижской киностудии. Никто не смог найти вчера. Ну, а в других воротах тоже человек знак, и Ян Облак делал все, что возможно, но он же не один, вот... Вот так получилось. А на 80-й минуте весь стадион, так принято в Северном Лондоне, начинает петь. И я уже говорил, я трижды был вот на играх английской премьерки. Какое восприятие? Когда, знаешь, не что-то такое обрызгано, такое дворовое, такое, а красивое вот это происходит. А они так научены. Это действительно вот семьями, люди, разные поколения там. И, ну вот, короче говоря, вот под вот это пение и закончился вчерашний матч. Последний матч Антуана Гризмана в составе Атлетика. Последний матч в Лиге Чемпионов, потому что он в Орландо уезжает. Теперь человек будет в другой футбол заокеанский играть. Говорят, что в Аргентине, на родине, Диего Симеоне считают несчастливым, нефартовым человеком. Но аргентинцы вообще, кстати, аргентинцы после бразильцев основные экспортеры футболистов по всему миру. И у себя вот на стадионах, не так, как в Лондоне ведут, там матерятся, там кричалки такие, но аргентинские футболисты кайфуют, когда вот приезжают домой, им как будто вот этого «обласкайте меня». «Да пошел ты! Спасибо! Я дома». Физический матч сегодня. Бавария-ПСЖ. После 9 забитых на прошлой неделе, сегодня вот праздник будет на Альянс-арене. Кстати, история. ПСЖ 9 побед в 17 последних... Бавария лидирует в истории с матчами с ПСЖ. 9 побед в 17 последних встречах. Так что вот посмотрим, как состоится сегодня. И что нужно сказать? Про баскетбол. Состоялись вчера два матча в 1/4 Евролиги. Монако принимал греческий Олимпиакос 105-82. И первыми вышли в финал четырех. В Болгарии состоялся на нейтральном поле, по понятным причинам, матч израильского ХПЛ с мадридским Реалом. Израильский коллектив победил 76-69 и сократил отрыв в серии Мадрида 1-2. Сегодня один матч играется неподалеку, Жальгирис играет с Фенербахче, а вот все внимание будет приковано к другой греческой команде, к Панатинайкос принимает Валенсию. Дело в том, что несколько дней назад, после того, как Панатинайкос в Валенсии вырвал победу 107-105, за 5,5 секунд до конца был равный счет, И при равном счете президент, ну и владелец греческого клуба Яннакопулос покидает свое место, и там вот бежит вот через зрителей, подбегает к судьям и начинает их учить жизни. Они говорят: мужчина, мы вообще-то...
0: Это еще до того, как забили.
1: Это когда ровный счет, расчет был. Ну и согласно официальному протоколу арбитров, владелец гостей в агрессивной форме требовал зафиксировать фол, пытаясь оказать прямое давление на судей. Короче говоря, полицию вызывали. Там потом блокировали не только его, но и генерального менеджера. В общем, претензии есть и у тех к этим, и у этих к тем. Так что смотрим сегодняшний баскетбол и, конечно, сегодняшний футбол Лиги Чемпионской и про хоккей. Сборная Латвии, которая солидно смотрится перед очередным чемпионатом мира, настроена бороться за выход в плей-офф, сегодня играет одну из двух встреч заключительных со сборной командой Норвегии. Ну, у норвежцев не так все хорошо. Про нашу команду. У нас 5 человек было отчислено из стана сборной. Прилетел из-за океана Сандис Вилманис, который дебютировал в сборной вот на Олимпийских играх. До этого провел 19 матчей, кстати, в составе Флориды, но потом играл в ВХЛ. А кого отчислили? Это Карлеса Узлинша, Роджерса Букерса, не увидим защитника Ника Фененко, Науриса Сейса, сына Нормунда, и Богдана Ходоса. Вот такие новости, их было много-много-много-много-много, и хочется верить, что завтра будет такое классное послевкусие после...
0: сегодняшнего хоккея, после сегодняшнего футбола.
1: И сегодняшнего хоккея, который, главное, без травм.
0: Выбирайте и болейте, это единственный способ болеть с пользой для здоровья.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: 88.6 FM. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунице и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунице и в ЗАБЦ.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем, билишустер.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: 9 часов 43 минуты. Давайте посмотрим, что уж у нас культурного было 6 мая.
2: Мы же шишгаровские люди прекрасно понимаем, что если мы не будем помнить то, что было когда, как мы можем формировать культуру нынешнюю? 1994 год, премьера мюзикла «Beauty and the Beast» на Бродвее.
1: Да, в этот же день выходит в 2004 году эпизод «Друзей» с самым высоким рейтингом за сезон. Казалось бы, ну, в принципе, можно было не отмечать этот факт, но сериал «Друзья» — это один из пяти наиболее популярных сериалов не только в Америке, в Европе, по всему миру. И когда они вот наблюдают такой пик, мы понимаем, что это, значит, я вот только не помню название этого эпизода.
2: Я могу рассказать, что в нем было.
1: Да.
2: Это эпизод, когда Рэйчел все-таки и Роуз решают, что они должны быть вместе, остаются и лишаются квартиры.
1: Вот так вот.
2: Вот такая вот трогательная история.
1: Оказалось, что история была близка настолько всем, что эпизод был в пике. Вообще, что касается 6 мая, то получается у нас какой-то достаточно скудный день на премьере, и здесь можно понять, потому что фестивали идут, и нет никаких премьер, потому что уже повезли показывать.
2: Люди тут накапливают силы перед какими-то летними гастролями. Тут когда там начинаешь говорить-то, а вот что в театре в том или ином, говорит, слушай, да мы как это, какие-то, мы уже как бы сезончик начинаем сворачивать, нам не до этого. Давай осенью.
1: Вот. И в мае уже начинается вот это «Давай осенью». Тем не менее, в 1965 году, 6 мая, «Роллинг Стоунс» впервые попали в топ в Соединенных Штатах Америки. Ну, знаете, долго к ним присматривались. У них и своих, казалось, музыкантов достаточно много было, тут все-таки прорвало.
2: И тут интеллигенты типа Джорджа Харрисона, которые там коллегиально сказали, а вот я поражаюсь вообще, я очень извиняюсь, вот такие люди талантливые. Вот Ми Джеггер, например, вот. А где вот это вот контракт, где продвижение? И, кстати, вот как термин битломания в тот момент появился как раз Stones Boom.
1: Да, в 1983 году, 6 мая, Iron Maiden выпустили альбом Peace of Mind. Считается он классикой хэви-метала. Ну и что еще? Еще есть такие данные, они, в общем, не очень точные, но очень похожи на правду, что именно 6 мая в 91 году в Москве состоялся концерт Scorpions, на котором они спели, наконец-то, вот эти две песни про парк Горького и «Ветер перемен».
2: Все свои баллады, все две баллады, благодаря которым говорит Scorpions, великий коллектив, вот они спели именно тогда. Получается, перестройка.
1: В принципе, событий хватает, и день 6 мая оказался весьма насыщенным, несмотря даже на то, что мы сетовали, что конец сезона, ни тебе премьер, ни каких-то громких концертов.
2: И как сказали бы рокеры из Scorpions, я, das stimmt. А мы на этой неделе выходим при поддержке клиники Балта. Это же весна, это май, это не про то, что срочно нужно что-то успеть сделать к лету, это про время, когда еще что-то еще можно сделать правильно. Ведь большинство процедур для ног не дает мгновенный финальный результат, нужно время на эффект, на восстановление, на этапность. А да. Сейчас самое время вот как раз медицински логично приступать.
1: Начатая весной, например, лазерная эпиляция дает наилучший результат к лету без спешки и без перегрузки кожи. А в клинике Балта для этой процедуры используется инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт дерматологии на сегодняшний день.
2: Видите, как титановые всякие нити борются с... делают ваши пальчики, ваши ногти идеальными. А как раз и лазерная технология для того, чтобы обработка лазеров участков кожи во время эпиляции улучшает текстуру, тонус кожи, способствует омоложению за счет активизации синтеза эластина и коллагена. Смотрите, лазерную процедуру надежно, безопасно уберут волосы в тех местах, где вам необходимо, не только на ногах. Клиника Балта. Здесь делают все последовательно, успешно, с хорошо заметным результатом.
1: Легко найти и записаться через evs.lv. Можно прямо прийти, находится в центре, недалеко искать Берзникова, Пиша 10, а можно позвонить по телефону 28 770 660.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро, среда, 6 мая. Рижские магистрали и улицы в час пик были загружены на 7 баллов, но к этой минуте пробки и заторы уже потеряли более 40%, и четверка вернулась на монитор. При этом остаются очаги напряженности, в частности, до сих пор приличный затор от 10 минут на Карля Ульмане-Гатве в направлении центра. В общем и целом, дороги приходят в себя после утреннего заезда, обстановка постепенно нормализуется. В течение ближайшего часа ждем снижения загруженности дорог до 3 баллов. Далее. Получили сводку госполиции за вчерашний вторник. По Латвии 133 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 2 человека, в том числе пешеход. Патрульные составили 75 протоколов. Из них 25 штрафов выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Поймали одного нетрезвого за рулем. На него заведено уголовное дело. Помимо штрафа нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Кроме того, обратим внимание на прогноз погоды. В это сейчас трудно поверить. Ярко светит солнце, однако ближе к 18 часам небо затянет тучами и пойдет дождь. Он продлится до утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня. Будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфо от Алексея Счастливчика.
2: Утречко доброе, дорожная информация. Из-за ремонта временно перекрыт съезд с Краста на Южный мост. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EcoBaltijaVide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir Izvела.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē.

0: все сходится, и сакура цветет, и море недалеко, и я пошел, и ты пошел вместе катапультироваться в Арау.
1: Ловим блюсны.
0: Смотрите, хорошего хоккейного вечера всем тем, кто пойдет сегодня поддерживать сборную Латвии. Вот здесь на предпоследняя такая плановая игра с норвежцами. Ну и, конечно, активного нам сегодня волшебного восприятия второго матча Лиги Чемпионов. Конечно, уверен, что не будет такого количества забитых мячей, как тогда во Франции. Но то, что на Альянс-арене штуки три сегодня залетит в двое ворот, это гадалки, наверное, не ходи.
1: Но не спортом единым. Обратите внимание на то, что к вечеру обещали дождь, поэтому есть смысл сейчас наслаждаться погодой. Может быть, обратить внимание на ваше тело. Вспомните про клинику Балта, которая может с этим телом немного и помочь.
0: Походка будет другая, ноги станут другие. Ну и помним, что сегодня можно расслабиться. Сегодня единственный за весь календарный год Всемирный день без диеты. С чем и поздравляю я, Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра на том же месте в тот же час.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Мне бы твои поля

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни —

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: свидания.
1: Реклама. Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Radio Rocks. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
6: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

Дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя денежку в тебя вставили, ты начал играть когда-то много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже. Это бывает физически еще тяжело. И ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе. Вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там. Со сцены забрали, посадили в самолет. Погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс 88.6 FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

на мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в УНЕЦИП САБЕЦЕ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. УНЕЦИП САБЕЦЕ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Не похожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Reklāma.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Максима.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaita un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
7: Radio Rocks. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
7: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя защитить.

0: Радио Рокс.
1: А за окошком месяц май, месяц май, месяц май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс.

0: Reklāmā.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Когда один день не похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
4: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, там, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabrīt atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в УНЭЦИП САБЭЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. УНЭЦИП САБЭЦ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билебэм, билешусер.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С приближением лета уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации в сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за

0: высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсона. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы.
1: Про Даугавпилс.
0: Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача – не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзема небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около +10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
4: Радио Рокс. Твое настоящее. Жизнь.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла «Goodyear Ecolife», изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество.

0: Давай. Это было напоминание о том, что компания Goodyear не только предлагает моторные масла, омыватели стекол и другую качественную продукцию, но и обеспечивает призами акцию «Пилоты Микс Медиа Группы». Напомню, подведение итогов очередной зачетной недели состоится, как обычно, в пятницу в 17:15. Ну а сегодня водители уже чувствуют на себе сложный разъезд. По прогнозу ожидается дождь, который будет идти весь вечер и ночь. Желательно успеть проехать до момента, когда начнут выпадать осадки. К этой минуте уже 6 баллов на мониторе. Загруженность дорог превысила 60%. Порядка 40 мест с заторами. Впереди самый насыщенный и интенсивный час движения. Давайте-ка послушаем сообщение от неравнодушных водителей о том, чтобы соблюдали и не нарушали, предупреждает Геннадий Левченко, а до этого инфо от Алексея Счастливчика об изменении движения в ЗЭП-Никансе на круге Озолцема и Венебас-Гатве. Меня зовут Владимир Тин, и мы слушаем сообщение от пилотов Микс-Медиа-группы.
1: Дорожная информация. Перекресток улиц Озолцема и Венебас-Гатва. Это там, где был кружок, временный ремонт. Выезд на Елгавское шоссе. Сейчас передвинули этот круг чуть в сторону, поменяли немного движение и открыли новый мостик. Будьте внимательны, следите за дорогой. И со стороны Елгавского, если ехать в сторону Риги, там тоже поменяли полностью все движение. Теперь там круг большой получается и довольно интенсивное движение. Даже сейчас в это время. А по утрам, когда в сторону Риги машины много, я представляю, какие там пробочки. Так что лучше искать объездные пути. Всем удачи на дорогу.
2: Добрый день. На Бикинеку между Леовардес и Убракас на своем привычном месте работает фоторадар.
3: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Продукты питания могут подорожать осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладом, где преобладает осторожность.
2: Про пожары.
1: Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизель.

0: Поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзема небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс Серега с треком «Страна чудес» открыла новый музыкальный час и наш ежевечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, и давайте не будем изменять традиции, заглянем в рок-хронику. 6 мая 1968-го культовый американский исполнитель Джонни Кэш выпустил концертный альбом «At Folsom Prison». Он был записан во время концертов, которые Джонни дал в тюрьме калифорнийского города Фолсом. Особая атмосфера наэлектризовала звук, и пластинка стала раскупаться лучше всяких пирожков. Поднялась на первое место одного из чартов Билборд, а в 2003-м альбом включили в национальный реестр аудиозаписей США как национальное достояние. Музыкально мы отметим хэппи бёздэй Боба Сигера. Ему сегодня стукнул 81 годик. Не далее, как вчера, мы уже слушали один из треков Боба и его группы «Серебряные пули». Правда, по другому поводу. Это была композиция «Старый добрый рок-н-ролл». А сегодня послушаем трек «Шейкдаун» из саундтрека к суперпопулярному в конце 80-х фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз. Часть 2». С Эдди Мерфи в главной роли. Песня возглавила американский хит-парад, и по случаю днюхи Боба Сигера мы ее сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Это был легендарный ветерок или один взгляд назад Константина Никольского. Впереди у нас правильно. Суровые разговоры о рижском трафике, о заторах и пробках, которые гораздо лучше преодолеваются в компании Radio Rocks. У нас очень скоро Ума Турман, кино «Mike and the Mechanics» и «Король и Шут» с треком «Проклятый старый дом», а прямо сейчас «Автомонитор».
1: «Автомонитор» на Radio Rocks.
2: Добрый день. На Бикинеку между Леовардос и Убракос на своем привычном месте работает фоторадар.
0: Начали выпуск с предупреждения от Геннадия Левченко. Несмотря на плотное движение, кто-то может ускориться и нарваться на дорогое фото. А оно вам надо? Так что соблюдаем и не нарушаем. Тем временем продолжается вечерний час пик. Загруженность дорог превысила 80%, соответственно, от 8 до 9 баллов на мониторе, и полным-полно пробок и заторов. Всего их в черте города около 70. Послушаем репортаж Алексея Счастливчика.
3: Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка начинается практически с самого начала моста, как с Краста поднимаетесь и сразу же упираетесь в пробку. Всем удачи на дорогах.
0: Благодарим всех, кто присылает инфо с дорог по номеру 22-99-49-49 через WhatsApp, и обращаем внимание на то, что по прогнозу сегодня вечером, ночью и даже утром ожидается дождь. Но посмотрим, как все будет на самом деле. А в завершении выпуска нас ждет еще одно инфо, на сей раз от водителя такси Александра Рязанова. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и не скучать в пробках в компании любимого радио.
4: Всем добрый день. Улица Деглова, если двигаться в сторону Дегловского моста, на перекрестке с улицей Сахарова ведутся дорожные работы, и из-за этого закрыт поворот налево с Деглова на Сахарова. Теперь, получается, вы можете повернуть только дальше на следующем перекрестке, на улице Илукстас. Из-за этого там теперь собирается довольно приличная пробочка. И еще на этом же перекрестке Деглова и Сахарова, если двигаться со стороны центра в сторону Дрейлинского кольца, опять же, из-за этих работ правая полоса для движения перекрыта, остается для движения только левая. Поэтому вечером будет здесь плотненько.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
6: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EcoBaltijaVide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
8: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: не буду скрывать, один из любимых треков Умы Турман именно этот «В городе дождь». К слову, сегодня синоптики пообещали приход циклона и осадки с вечера до утра. Что, конечно, романтики не добавляет, но ведь можно созерцать и продолжать слушать «Радио Рокс», где очень скоро новая шикарная подборка «Один круче другого». «Maroon 5», «Ленинград» и группа «Браво» после коммерции и прогноза погоды, которые, кстати, стоит послушать особенно внимательно.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
1: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: На радио Rocks Maroon 5 с треком This Love мы отметим еще одно событие, имеющее отношение к сегодняшней дате. 70 могло бы исполниться экс-клавишнику группы «Пикник» Сергею Воронину. Однако 20 лет назад с ним произошел сердечный приступ, и это стало для музыканта фатальным. При участии Сергея Воронина группа «Пикник» записала 15 студийных альбомов, начиная с «Танца волка» в 84-м и заканчивая пластинкой «Мракобесие и джаз», вышедшей уже после ухода клавишника в лучший мир в 2007-м. Вот как раз отсюда открывающий трек этого альбома, который называется «Из мышеловки», прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Дело об отстреле собак передано в суд. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которое явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли.
2: Про расследование.
1: Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор-16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан. Во время поездки в Доминиканскую республику оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным Bloomberg, по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор-16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления.
2: Про путешествия.
1: Национальная авиакомпания Латвия Air Baltic ввела новый тип билетов Экономи Мини, который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать

0: беря с собой только личную вещь размером до 40 на 30 на 15 сантиметров и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Air Baltic продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики, например, Lufthansa ввела тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзамы небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа ДДТ просвистела в начале нового музыкального часа на Радио Рокс, но мы пошли по стопам утреннего шоу «Шизгара» с Алексеем и Стасом, которые, напомню, орудуют в эфире каждое утро с 7 до 10. Так вот, красной строкой у них проходит день сегодняшний и события, которые происходят, скажем, дни рождения известных музыкантов. Вот, например, в 1971 на свет появился Крис Шифлет, гитарист из Foo Fighters. Группа экс-участников Нирваны Дэйва Гролла гремит по всему миру, а Крис Шифлет – ее значительная часть. Далее – 40-й юбилейный «Happy Birthday» у Эмили Армстронг, американской вокалистки, соосновательницы группы «Dead Sara», а с сентября 2024-го она фронт-вумен мегапопулярной банды альтернативного рока «Linkin Park». А музыкально сейчас отметим днюху Вячеслава Двинина, бас-гитариста, контрабасиста, автора, сочинителя, аранжировщика, звукорежиссера, саунд-продюсера группы «Чайф». Славе сегодня стукнуло ровно 60, с чем его и поздравляем. А заодно послушаем трек «Мой фильм» группы «Чайф» с его участием.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рок» Джордж Харрисон, его трек только что звучал. А на рижских дорогах остается сложная обстановка, которая сильно затрудняет движение, и пока не ясно, когда вообще завершится вечерний разъезд. Ну что ж, попробуем с этим разобраться в автомониторе. В любом случае, нам в пути поможет задушевный музон «Радио Рокс». И скоро дадут огня группа «Кино», Оззи Осборн, «Мумий Тролль» и «Люмен».
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Ну вот как можно оценить сегодняшний час пик в латвийской столице, если на мониторе в моменте было 9 баллов, 98 заторов, а загруженность дорог превысила средний показатель для этого времени на 41%. Ближе к 18 часам, как и обещали синоптики, пошел дождь. В общем, все сошлось. В городе до сих пор происходит маленький коллапс. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Вечерок добрый. Улица Елговас в сторону Каменного моста. Пробка огромная. Там, где новое это училище, я не помню, как оно называется. Латвийский университет. Все стоит в сторону Каменного моста. И в обратную сторону, это же Елговас, в сторону Зепникаунса тоже пробочка собирается. И вообще, в городе какой-то коллапс происходит. Судя по всему, из-за дождика. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею. Остановка остается тяжелой, хотя трафик потерял 2 балла. И сейчас основные дороги в среднем оцениваются на семерочку, на 7 баллов. На второстепенных немного полегче. Если всему виной дождь, то продлится он до утра. Выезжать на работу, если осадки продолжатся до 8 или 9 часов четверга, стоит с запасом по времени. Ну что ж, мне остается лишь призвать всех оставаться предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. До завтра и всем хорошего вечера.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: на радио «Рокс» группа «Кино», которая порадовала поклонников альбомом «Молнии Индры» прошлой осенью. Напомню, в релиз вошли композиции, которые не были хитами, оставались на втором плане. Их переаранжировали и решили, так сказать, подсветить. Впрочем, это не относится ни в коей мере к треку «Следи за собой» из «Черного альбома». Эта песня уж точно не осталась незамеченной с момента ее выхода в 91-м году. Все это к тому, что канонические группы время от времени что-то выпускают, и вот на днях легендарные Rolling Stones объявили о выпуске нового альбома «Foreign Tongues» или «Иностранные языки». Он выйдет 10 июля на Capitol Records. 14 новых треков появится через 2.5 года после предыдущего диска Hackney Diamonds, удостоенного, кстати, премии Грэмми и возглавившего мировые чарты. Ну что ж, как говорится, подождем. А пока продолжим нашу вечеринку под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Нас уже поджидают Эрик Клэптон, Крематорий, а также Гарик Сукачев с бригадой «С». Через пару минут.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Читайте «Только в газете» неделя сегодня. Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Эрик Клэптон с кавером на трек Джей Джей Кейла, который тот выпустил в 76-м. Авторитетный сайт All Music назвал произведение бессмертным хитом, отметил, что даже для такого большого музыканта, как Клэптон, «Кокаин» считается одним из лучших треков. Ну вот именно такая музыка и должна звучать на радио «Рокс». Она и звучит. И продолжит звучать. А вот я, Владимир Тин, с вами, друзья, на этом прощусь до завтра. Всем позитива и добра. А этот час запечатают Найк Борзов и Вячеслав Бутусов.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir Извела.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: гостях я.
1: Реклама. The Beatbox nav tikai tribūta grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетем, билишу сервис.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в лоту не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет.

0: отцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Если слушать... то Радио Рокс.

Радио «Рокс». Твое настоящее.